Давай взрывай, моя базука. Ты моя муза, моя музыка. Давай, до мене руха. Беру за талию, запарю в дах. Ты моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

Благодарю спасение Божие, благослови небесности пропавшего воина Игоря, за башку хворого, священника Володимира, за башку хворого, регента Володимира. Благодарю спасение Божие, благослови